0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: This is Vladivostok FM. I wanted to call it Ruslana Radio, but these people don't even know that Vladivostok is next to Japan. But don't worry, I just bought the radio, so we are changing the name soon. The election is coming up, so I will get all my money back. American politicians are so cheap to buy, just like Ukraine. I love America!
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: muscle going to rehab. It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon.
1: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: Эдга!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Ха. Джи! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям! We're gonna own this motherfucking city! Джи! Все будет нашим!

0: один прекрасный день, и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Okay, time for Leningrad.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: История из жизни.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Ненавижу караоке, лохи, сука, лохи!
2: I'm a brainless sales associate who gets by because I've got a great rack. With Wingit software, my presentations are 99% fluff and no substance.
3: Nothing says success in the business world like a slideshow. Nothing says, I know what I'm talking about, than the ability to break down a complex idea into three simple points per slide. Order a copy of Wingit today. Wingit Presentation Software, a 720-degree revolution in business practice every day since 1997. It's a revolution. Prepare to be revolted.
4: Direct from Holy Beach!
5: Direct from Holy Beach!
6: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
7: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Ruslana here. Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously here.
1: Hello, this is Kristina from Poland.
2: Ja uwielbiam to radio stację.
1: Vladivostok FM.
2: Vladivostok FM.
0: Серега.
3: Йо. Физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: sleep and Ruslana is here to wake you up, but not in the way that you would like. May I hear some noise? Put your hands up! Let's sing together! Are you ready, Liberty City? Are you wild?
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутой на зубах.

0: Slava here! Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously here.
1: Hello, this is Kristina from Poland.
2: Ja uwielbiam to radio stację.
1: Vladivostok FM!
2: Vladivostok FM!
0: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Ха! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че! Все будет нашим!

0: Wow, we have been having a good time with this music. But now the Americans must try and sell us razors and scooters for fat people.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. Да, Хорн превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn!
0: Now we hear some Kino Liberty!

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый, но

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hello! This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warmer!

0: Ruslana here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care. Hi everybody! This is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, maya, hop, hop, hop, Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Же! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Же! Все будет нашим!

0: Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че! Все будет нашим!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM!

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM!

0: Владивосток FM is Russian radio with Ukrainian Ruslana. Nothing makes sense in America, but we learn a lot from American radio. Commercials are the most important.
1: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: We've gone so far east. We are in the west. This is Ruslana.
1: Из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте. Мы не стоим на месте.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Поправьте, ты не услышишь этот трек по радио. МС, поправьте, мы шить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
3: Hey, hey, la-la-la-la. We're playing some top Eastern European music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!

0: ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
1: Hey, you may not have heard Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We sing about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe

0: We've gone so far east, we are in the west. This is Ruslana.
1: Из-под колес искры, ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте.

0: crisis here. A heart energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let your heart do something.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
0: Hey, hey! Maybe you think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop, and rock from the former Eastern Bloc and Internator, home of communism! Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City! Hey!

0: special for super classy touch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшо нафиг, блять, скупина! Hi, Vladivostok FM, community radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia. Everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City.
1: Йо, фізкульт, привет, Liberty City. Свободный город.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.